0: Петя по твоє. Усако поповдне. От 6 до 8.
1: На Best FM.
2: Дабл кап, оджи куш, оранж бат, кока туси, МДМА,